0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет!
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторические реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот это рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затопленными мечами, копьями, либо другими турнирным арсеналом, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не
1: по-настоящему. То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затоплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
1: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». Военно-исторические клубы со всей России и зарубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
2: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России.
2: Да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу. Отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
2: До новых встреч.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первая туристическая.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Радіо Турист. The first two of Russian radio. Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» – это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султана Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Айя София.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Солнце левым карит.

0: Guarda un loc en pe. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Пусть времена золотой лихорадки давно минули, в мире осталось немало мест, где можно почувствовать себя каким-нибудь везунчиком Джо. К таким относятся государство Папуа-Новая Гвинея. Остров давно облюбовали международные корпорации по отмывке драгоценного песка. Однако территории заняты далеко не все, и бесхозные участки ждут не дождутся своего первооткрывателя. Не так давно в стране золотых самородков и курчавых людей побывал журналист Глеб Кузнецов.
2: У них последняя племенная война за свиней и женщин была в 1991 году. И естественно, что этим людям очень трудно войти в современный мир. Когда мы приезжаем в папуасскую деревню, в самой глуши, можно идти по болотам, по пояс в воде, 2 дня и прийти в какое-то абсолютно милейшее место, где дети играют под пальмами, где все люди встречают тебя абсолютно открыто, радостно, сбивают эти кокосы с пальм, для тебя несут. И эти же люди, попав в город, за очень короткое время абсолютно развращаются. Они становятся жестокими, они начинают жить насилием, они вообще теряют человеческий облик.
1: Столицу Папуа, порт Морсби, можно смело отнести к худшим городам на Земле. По рассказам путешественников, там до сих пор жгут на улицах ведьм, а таксисты держат в салонах огромные мачете. Туристы, как правило, долго здесь не задерживаются и отправляются в папуасскую глушь, где добродушные аборигены ловят рыбу и собирают кокосы, а джентльмены удачи намывают золотой песок.
2: Там живут 3 родственных племени – Дани, Лани и Яли. Папуасская природа яркая. Даже если фотографировать это, то часто может сложиться впечатление, что перехимичили с фотошопом. Но самое главное, в августе проходит фестиваль «Долины Бальем». В нем принимают участие ежегодно несколько сотен воинов, которые на специальном полигоне воссоздают обычаи своих предков, имитируют сражения, они показывают разные сцены из жизни. И что самое прекрасное, можно отойти километров на 10 пешком в соседнюю деревеньку на следующий день и увидеть те же самые сцены, как они пекут свиней в горячих камнях, как они продают своих дочерей соседние племена.
1: В этом затерянном мире часть аборигенов трудится на приисках. Золото моют так же, как в рассказах Джека Лондона «Ситом в речке». 6 дней в неделю получает хозяина долю от добытого. Здесь можно купить потрясающие сувениры. Например, настоящие каменные топоры для ритуального отрубания пальцев. Или папуасские трусы – катеки-загогулины. Что еще полезно знать, планируя поездку в далекую Папуа-Новую Гвинею? Разница во времени между Москвой и портом Морсби – 7 часов. Для поездки требуется виза. Но поскольку в России нет представительств Папуа-Новой Гвинеи, документы необходимо подавать в консульский отдел посольства Австралии. Прямых авиарейсов нет. Первый путь – лететь в Сидней или в другой австралийский аэропорт, и оттуда уже в порт Морсби. Второй вариант – взять билет в Джакарту, а дальше – на индонезийскую часть Папуа. Самый дешевый номер в отеле будет стоить $100 за ночь. Не теряйте впечатлений.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Dime se sono.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Лондон Тауэр – это одно из старейших исторических сооружений Великобритании. Долгое время Лондон Тауэр служил резиденцией английских монархов, ну а сегодня это исторический памятник, охраняемый ЮНЕСКО, и главный символ Лондона. Основание крепости Тауэр предписывается еще римскому императору Клавдию. Тогда это был деревянный форт. Каменной постройкой его заменили после нормандского завоевания Англии Вильгельмом I в 1066 году. Ну а в 1100 году крепость Тауэр, ставшая уже к тому моменту одной из самых неприступных в Европе, начала работать как тюрьма. Она предназначалась для людей благородного происхождения и высокого звания. В ней даже сидели короли Шотландии, Франции и члены их семей. Но с правлением Генриха VIII Тауэр стал еще и местом казни. Здесь он обезглавил свою вторую жену Анну Болейн, объявив ее в супружеской измене. Та же самая участь постигла и пятую супругу Генриха VIII Екатерину Ховард. Правда, большинство заключенных Тауэра все-таки обезглавливали на холме неподалеку. Тогда это было что-то вроде народной забавы, и, конечно же, нужно было побольше места, чтобы можно было вместить всех желающих. Кроме заключенных, в Тауэре жили еще и звери. В начале 13 века король Иоанн Безземельный содержал здесь львов, а его преемник добавил еще и леопардов, слона и белого медведя. Во времена правления Елизаветы I зверинец был открыт для посетителей. И более 500 лет в Тауэре находилось главное отделение королевского монетного двора. В настоящее время Лондон Тауэр работает как музей и оружейная палата, где хранятся сокровища британской короны и самый большой в мире бриллиант Кулинан I. Его масса 532 карата, и он украшает скипетр короля Эдуарда VII. Вот такая вот сегодня открытка, ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
4: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
5: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе. На итальянском побережье –

0: посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Переяславль-Залесский расположен в Ярославской области на берегу Плещеева озера, входит в число городов Золотого кольца России. Расстояние от Москвы 140 километров. В Переяславле проживают чуть более 40 тысяч человек. Переяславль-Залесский – маленький провинциальный городок в Ярославской области, который постоянно наводнен туристами. Его история начинается еще с далекого 12 века, а основал город князь Юрий Долгорукий. Ценнейшие образы древнерусского зодчества и великолепные древние памятники архитектуры – вот чем он привлекает путешественников. Неспроста Переяславль-Залесский называют «жемчужиной Золотого кольца России». Начать знакомство с городом по старой доброй русской традиции стоит с его центра – Кремля. Все здесь значительно. И древний земляной вал высотой 12 метров, и периметр стен, который, к слову, в 3 раза превышает периметр московского Кремля. Его центр – великолепный Спасо-Преображенский собор. Это единственная постройка, которая сохранила практически первозданный вид еще со времен Юрия Долгорукого. Впрочем, и Никитский мужской монастырь нельзя обойти своим вниманием. Годом его основания, согласно летописям, считают 1010-й. Вы только вдумайтесь, какая древность. Кстати, каменные стены и башни Никитского монастыря были возведены по приказу Ивана Грозного. В этом приходе он и сам часто бывал на службах. Еще один потрясающий храм в Переяславле-Залесском – Свято-Троицкий Данилов монастырь. Эта святая обитель начинает свое летоисчисление с 1508 года. Ну и, наконец, туристов в Переяславле непременно привозят к синему камню на Плещееве озере. Это огромный серовато-синий монолитный валун, прочно вросший в землю. Существует легенда, что синий камень – это идол язычников, который обладает чудодейственной силой. Так что туристы и сейчас загадывают здесь свои сокровенные желания. А можно просто подойти и дотронуться рукой до шершавого бока, ради того, чтобы прикоснуться к древней истории этих мест.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Всем привет, это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет. Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она Апокрис.
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера, или честным понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и щеляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал Апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают Апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Сипура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фалос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Мачу-Пикчу и озеро Титикака, пустыни Наска и каньон Колка, лама и альпака, водочный фонтан и напиток из лягушек. Это все в Перу. Лима, столица страны, похожа на калейдоскоп, где современный аэропорт соседствует с трущобами, а в старейшем доме колониальной эпохи живут потомки Альяги в 16-м поколении. Здесь и церковь, где Христос изображен темнокожим, и улица Босых, и медная статуя Винни-Пуха. Как и в любом другом мегаполисе, в Лиме постоянный смог из-за скопления машин. Поэтому туристы здесь не задерживаются, а направляются в Куско. Древняя столица империи инков расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. От головокружения и других симптомов горной болезни гости спасаются чаем из коки. Ну а первый объект после акклиматизации, по словам программиста Павла Штырлеева, Мачу-Пикчу.
2: Это такой аттракцион для туристов. Там прямо перед входом на Мачу-Пикчу какой-то пятизвездочный отель уже. И по мне, если отправиться, вот, например, на Чоки-Кирау, точно такой же заброшенный город, но туда надо идти 2 дня с рюкзаком. Когда туда приходишь, там никого нет. И ты можешь походить, это все потрогать, ты можешь там переночевать, я не знаю, на звезды посмотреть. Хотя, кстати, в первый раз, когда я ездил на Мачу-Пикчу, мы наткнулись на местного человека, который сказал: ну да, я вас понимаю, Мачу-Пикчу, это, конечно, классно, но есть же гора напротив, залезьте на нее, посмотрите, какой там вид. В результате действительно залезли туда и провели там 24 часа.
1: Еще одна загадка и точка притяжения Перу – пустыня Наска. Поднявшись в небо на маленьком самолете, вы отчетливо увидите на территории плато огромные полосы, треугольники, спирали, изображения людей и животных, выполненные одной непрерывной линией. Местные жители считают это зашифрованным посланием от инопланетян. Ученые много лет изучают рисунки и признают, что они не имеют геометрических погрешностей. Очень интересна и кухня перуанцев. Она насчитывает более 500 блюд и входит в Книгу рекордов Гиннесса. В любом кафе можно попробовать напиток, который излечивает астму и бронхит, а также полезен мужчинам. Рецепт прост. В блендере перемешивают лягушку, мед, бобовую похлебку, сок алоэ и корень мака. Павел Штырлеев не решился попробовать этот коктейль, но пристрастился к другому традиционному блюду.
2: Севиче мне очень понравилось. Это просто замаринованная свежая рыба. Правда, тут тоже нужно быть осторожным, потому что когда ко мне приехал мой друг, и я его накормил севиче, ему потом 12 часов было плохо. У них есть черная кукуруза, из которой делают компот. А еще там есть инка-кола, кстати. Это тоже очень смешно. Потому что это единственная страна, по-моему, Перу, где кока-кола не победила, не захватила все. То есть они сделали инка-колу. Это фактически наш буратино. Желтоватый напиток.
1: Осторожно пробуйте перуанские десерты. Они очень сладкие. Например, популярное лимское безе без опаски можно разве что лизнуть. Что еще важно знать перед поездкой в Перу? Разница во времени между Москвой и Лимой – 8 часов. Виза не требуется. Самый простой и распространенный вариант – перелет рейсами международных авиакомпаний со стыковкой в Европе через Мадрид, Амстердам или Париж. В небе вы проведете от 16 до 18 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радіо Турист. The first two of Rush Radio. Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыня смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! Вам очередная открытка из Португалии. В 40 километрах от Лиссабона находится самая западная точка континента Евразия – мыс Рока. Здесь заканчивается земля и начинается вода, вода, одна вода. Скала мыса на 140 метров возвышается над Атлантическим океаном. И, в общем-то, здесь нет никаких особых достопримечательностей, ну, разве что только каменная стелла, на которой высечены координаты мыса. Это 38 и 47 градусов северной широты и 9,30 западной долготы. Маяк и сувенирные лавки, предлагающие купить сертификаты о том, что вы покорили самую западную точку Европы. Но, друзья, само ощущение, что вы сюда добрались... Ух, уже невероятное. А представляете, есть люди, которые живут в этом месте. Ближайший к мысу Рока город – это Синтра. Он был основан в 1154 году, и из-за огромного количества достопримечательностей, которые находятся на его территории, Синтра охраняется ЮНЕСКО. Главными его ценностями являются средневековый дворец Синтра. Здесь с 15 по 19 века жили португальские монархи, а до этого находилась резиденция мавританских правителей. В прилегающем к Синтре национальному парку, высоко в горах, находится другой исторический памятник – дворец Пена. Этот совершенно фантастический ансамбль башен, внутренних дворов и королевского парка был выстроен в 1840 году принцем консорт Португалии Фердинандом II. А от города к морю проложена трамвайная линия, которая одновременно является и живым музеем, потому что по ней до сих пор ходят настоящие старинные трамваи. Ах, друзья, такой романтик. В этих местах просто окунаешься в великое прошлое Португалии, и выныривать обратно совсем не хочется. Welcome!

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петропавловск-Камчатский. Город с населением 181 тысяча человек. Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Расстояние до Москвы 8200 километров. Авачинская бухта – это главные морские ворота полуострова Камчатка. Живописная и одна из самых удобных гаваней в мире. По величине она уступает разве что знаменитой бухте Гуанабара в Бразилии. Внутренний водоем Авачинской бухты растянулся на 24 километра. Более 200 квадратных километров зеркальной водной глади – зрелище потрясающее. Открыли Камчатскую морскую жемчужину в 1703 году. Много лет она служит пристанищем для судов со всего Авачинского залива, которые пережидают здесь буйство стихии. Ну а у входа в бухту стоят три скалы затейливых форм. Это знаменитые три брата, легендарный символ Петропавловска-Камчатского. Есть красивая легенда о том, что в древние времена на берегах бухты жили три юноши. Решив защитить народ своего племени от разрушительных волн, они встали и закрыли бухту своими телами. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Авачинская бухта неизменно притягивает дайверов. Бывалые пловцы рассказывают, что подводные виды здесь потрясающие. Правда, вода в бухте очень холодная, даже в самый жаркий летний день. Температура на глубине 20 метров с июля по сентябрь от 3 до 6 градусов тепла. А вот еще одна туристическая приманка Авачинской бухты – это морская рыбалка. Где еще отведаешь настоящей камчатской ухи? Ну а если захотите просто насладиться красотами Авачинской бухты, нужно будет в хороший солнечный день подняться на Петровскую сопку. Отсюда получаются самые красивые панорамные фотографии. И, кстати, здесь открываются виды сразу на три вулкана – Корякский, Авачинский и Вилючинский.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первая туристическая.
2: E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: не день, то праздник. Радио Турист.
1: В этом выпуске программы поговорим о праздниках в Танзании. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тунч.
1: А большинство танзанийских праздничных мероприятий связано с традициями местных народов, поэтому отмечают их обычно внутри общины. Туристам такие мероприятия попадают крайне редко. Крупнейшим публичным праздником в Танзании считается апрельская миграция диких животных в национальном парке Серенгети, когда многомиллионное стадо копытных перемещается в поисках воды и корма через весь парк. Понаблюдать за этим событием собираются тысячи местных жителей и туристов. Красочное мероприятие проводится и в День независимости Танзании. Это что касается континентальной части республики. А вот на острове Занзибар праздничных мероприятий гораздо больше. Это и Занзибарский музыкальный фестиваль, который проходит в июле. Фестиваль культурного наследия Восточной Африки или фестиваль Доу-кантри Мармвака Когва. Празднование Нового года по зороастрийскому календарю. Занзибарский фестиваль культуры, международный триатлон и марафон и другие. Но мы, пожалуй, остановимся и расскажем о другом знаковом фестивале. Тунч, тебе слово.
2: Да, один из самых грандиозных фестивалей – это международный панафриканский музыкальный фестиваль «Саути за Бусара». Проходит он на острове Занзибар в феврале месяце ежегодно. Деревни, культы и современные искусства Черного континента объединяются на подмостках этого крупнейшего музыкального фестиваля Восточной Африки. Фестиваль, чье название переводится как «Звуки мудрости», с момента своего появления в 2004 году стал одним из главных культурных событий не только в своем родном Занзибаре, но и во всем восточноафриканском регионе. Ежегодно он собирает под своей эгидой около 400 артистов.
1: Я добавлю, что на фестивале представлены самые разные музыкальные стили и направления, от классического джаза до религиозных народных песен суахили, традиционные африканские барабаны, джаз, регги, фьюжн, хип-хоп, а также другие жанры, к примеру, танцы, поэзия, цирковые номера, театр и акробатика. В программу мероприятий также входят костюмированные шествия по центру каменного города, гонки легких арабских парусников Доу, показы африканских мод, ярмарки, семинары, экспозиции, кинопоказы и даже пляжные вечеринки. Также отмечу, что на каждом фестивале присутствуют традиционные суахильские, назовем их, лакомства. Кокосовый рис, африканские шашлычки, плов и другие блюда.
2: Основной площадкой фестиваля служит исторический центр древнего Стоунтауна, то есть каменного города, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная площадка располагается в открытом амфитеатре старого, или как его еще называют, арабского форта, который расположен у берега моря рядом с таким знаковым достопримечательностью, как дворец султанов Занзибара и сады Форт-Хани. Празднество начинается с карнавала и продолжается каждый день с 4 часов дня до часа ночи.
1: Согласно данным организаторов, в феврале 2020 года, накануне старта пандемии, фестиваль посетили 29 тысяч человек. Обычно фестиваль продолжается не менее 4 дней, но учитывая ограничения на поездки и другие факторы неопределенности, связанные с пандемией, фестиваль в 2021 провели в формате 2 дней. Были приняты все меры безопасности.
2: С каждым годом музыкальный фестиваль «Саути за Бусара» становится настолько популярным, что билеты нужно покупать задолго до события. Цена билетов на фестиваль составляет 120 тысяч танзанийских шиллингов. Это около 43 золотых евро, или около 4000 каменных рублей.
1: До Стоунтауна можно добраться от столицы Танзании по воздуху. Полет на малолитражном самолете такси одного из местных перевозчиков занимает всего 15 минут. Либо просто отправиться чартерным рейсом сразу на Занзибар и, так сказать, совместить приятное с полезным, насладиться экзотической природой и весело провести время.
2: На этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: аэропланы.
1: Лаос не имеет выхода к морю, поэтому пляжи и загар можно забыть. По размерам Лаос почти равен Великобритании, но жителей там меньше, чем в Москве. Лаос – одна из немногих стран в мире, где правит партия коммунистов. И в разговоре с местными лучше не критиковать действующий строй. На севере Лаос граничит с Китаем, на востоке – с Вьетнамом, на юге – с Кампучей, на западе – с Таиландом и на северо-западе – с Бирмой. О том, чем отличается страна миллиона слонов и белого зонта от своих более раскрученных соседей, нам рассказал журналист Глеб Кузнецов.
2: Если вас во Вьетнаме смутила жестокость и меркантильность местных жителей, их даже некоторая агрессивность, особенно в северном Вьетнаме, то, перейдя лаосскую границу, вы обнаружите, что там живут совершенно расслабленные, добрейшие люди. Если в Камбодже вас смутила излишняя нищета населения, то, опять же, попав в северную часть Лаоса, в горный Лаос, вы можете увидеть патриархальный мир, на котором не потоптались полпоты, да, и людей это не затронуло. Лаос, к тому же, коммунистическая страна, и в данном случае это оказывает самое положительное влияние, потому что на улицах нет проституток, трансвеститов и того разложения, которое может смущать кого-то в Таиланде. От Индонезии же Лаос отличается своей провинциальностью и тишиной.
1: В стране находится фантастическое количество буддийских монастырей, храмов, пагод и ступ, а статуям Будды и вовсе нет числа. В самом сердце горного Лаоса располагается долина кувшинов. Это огромные каменные изваяния неизвестного происхождения, вес которых достигает нескольких тонн. В нагрузку туристу полагается аутентичный уклад жизни лаосцев. Поскольку жители равнинной, южной части страны достаточно нервные, путешественнику лучше отправиться сразу в горы, там совсем другой народ. И не удивляйтесь, если по пути вам встретится человек с автоматом или пулеметом за спиной. Здесь это в порядке вещей, продолжает Глеб Кузнецов.
2: Меня больше всего привлекала жизнь горных племен, поэтому я отправился в самую северо-западную часть страны, на границу с Китаем и Мьянмой, где люди живут натуральным хозяйством, выращивая своих волов, рис, имея самые слабые контакты с внешним миром, просто потому что дорога до таких деревень может занимать несколько суток, и дорога – условное выражение, потому что это будет горной тропой, конечно же. При этом вы будете встречать лесников, которые заготавливают бамбук, собирателей с огромными корзинами, все будут одаривать вас улыбками, рассчитывая получить в ответ то же самое, конечно, и будут рады пообщаться. Хотя по-английски они, конечно же, не говорят.
1: Жилище горного лаосца – это 4 шеста, соломенная крыша и стены из циновок, которые можно поднимать, как римские шторы. Зато возле каждого дома неизменно стоит спутниковая тарелка. Лучше всего путешествовать по Лаосу с ноября по февраль. И дождей нет, и температура держится на комфортной отметке плюс 23. Что еще важно знать перед поездкой? Для россиян виза в Лаос нужна только в том случае, если он планирует находиться там больше 15 дней. Прямых авиарейсов в страну нет. Оптимальный маршрут через Бангкок, а дальше либо на самолете, либо на поезде, а еще лучше на ночном комфортабельном автобусе до северных границ Лаоса. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Всем привет! Это Юлия Каприз. Я сейчас нахожусь в Австралии и шлю вам открытку с Большого барьерного рифа. Это одно из величайших чудес природы. Растянувшаяся на 2300 километров гряда коралловых рифов и островов охраняется ЮНЕСКО. Открыл Большой барьерный риф знаменитый капитан Кук. В 1770 году он совершал путешествие, посвященное исследованию вод у восточного побережья Австралии. И по незнанию, что в этом месте есть огромный коралловый риф, он чудом проплыл, не задев 1000 километров по его внутренней стороне. Только у мыса Трибулейшн он заметил лабиринт рифов по правому борту и осознал всю ту опасность, которой до этого времени подвергалась вся его команда. Корабль капитана Кука «Эндевор» действительно сел на небольшой риф недалеко от мыса Трибулейшн, и только сбросив значительную часть провизии и снаряжения, команде удалось снять его с мели и продолжить путешествие. В Большом барьерном рифе около 2900 рифов, более 300 островов, а его общая площадь больше, чем площадь Великобритании. Благодаря бесчисленному количеству лагун, кораллам и кристально чистой воде, здесь водится невероятное количество рыб, ежей, акул, китов и других морских обитателей. Причем такого цветового разнообразия нет больше нигде в мире. Поэтому все туристы, которые долетают до Австралии, обязательно стремятся посетить Большой барьерный риф. Столицей этой зоны является город Кернс, откуда очень удобно совершать все экскурсии по заповеднику. Посетите горную деревушку-заповедник Куранда со знаменитой оранжереей тропических бабочек, деревню аборигенов, прокатиться по горной дороге мимо водопадов и дождевых лесов на старинном поезде, ну и так далее. Остров Магнетик Айленд является, наверное, лучшим в мире местом для дайвинга. На острове Фрейзер, который тоже охраняется ЮНЕСКО, находятся пресноводные озера, что само по себе очень удивительно, потому что это большая редкость – пресная вода посреди соленого океана. Для посещения островов Большого барьерного рифа необходима отдельная виза, которая оформляется в посольстве Австралии. Но если вы уж долетите до этого конца планеты, то увидеть это чудо стоит обязательно. С любовью, Юлия Каприз.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Пятигорск. Город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр Северокавказского федерального округа. Население Пятигорска чуть более 145 тысяч человек. Бальнеологические курорты есть во многих уголках России, но, пожалуй, самые известные расположены на Северном Кавказе. Местные минеральные воды – одни из самых вкусных и целебных в мире. Если вы хотите насладиться потрясающей природой, а заодно оздоровиться, приезжайте в один из знаменитых курортных городов – Пятигорск. Это негласная столица удивительного кавказского региона. Город расположен у подножия величественной горы Машук и славится как старейшая всероссийская здравница. С любой точки города можно наблюдать великолепные панорамы пятиглавой горы Бештау, а в ясные дни с вершины Машука можно увидеть сияющие снежные макушки легендарного Эльбруса. В Пятигорске расположены больше 40 источников термальной воды. Но город этот славен не только своими чудесными природными дарами. Он несет в себе память о выдающихся именах в русской культуре. В свое время здесь бывали Пушкин, Толстой, Чайковский, а неподалеку от города находится место трагической дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Одна из самых известных достопримечательностей Пятигорска – великолепный монумент Орла на уступе Горячей горы. Кстати, этот памятник – официальный символ кавказских минеральных вод. Эту скульптуру поместили сюда в честь столетия города. И непременно посетите знаменитый провал, увековеченный в бессмертном произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». Это озеро в подземной пещере, которое появилось за счет взаимодействия минеральных вод. У входа в провал и сегодня стоит великий комбинатор Остап Бендер, правда, из бронзы. Кстати, из Пятигорска можно отправиться в самые удивительные и таинственные места Северного Кавказа. Например, в окрестностях Нальчика, в Черкесском ущелье, расположены уникальные Голубые озера. Это, пожалуй, самая загадочная местная достопримечательность. Нижнее Голубое озеро, Цирик-Кёль, 5-е по глубине в России. До его дна 368 метров, и это при площади водного зеркала всего около 2 гектаров. Из него ежедневно изливается 8000 кубометров воды, и это при том, что в озеро не впадает ни одной реки или ручья. Неспроста это озеро называют настоящей загадкой природы. I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Radio Tourist listens to the world.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы расскажем о самых лучших фуд-фестивалях мира. И начнем мы, пожалуй, с Италии, где ежегодно проходит фестиваль белых трюфелей. В ноябре в маленький итальянский город Сан-Манианто между Пизой и Флоренцией съезжаются любители утонченных вкусов и острых ароматов. По выходным в течение трех недель здесь проходит фестиваль белых трюфелей. Рестораны предлагают специальное меню, на ярмарке идет бойкая торговля трюфелями, вином и сырами. А посетители все это поглощают с большим удовольствием. Есть и конкурсы, например, на самый большой трюфель или на самого старого охотника за этими необычными грибами. Фестиваль открылся в 1969 году на Кафедральной площади. Город тщательно готовится к этому мероприятию. Туристов ожидают мастер-классы, дегустации, возможность приобрести трюфели по сниженным ценам. А самым любопытным дается шанс поучаствовать в охоте на трюфель. Естественно, под бдительностью руководством опытного охотника за трюфелями, которого называют Труфалу. Именно в Сан-Минианто был найден самый большой белый трюфель в мире весом 2,5 килограмма.
2: А я с удовольствием приглашаю всех в Ирландию и расскажу про фестиваль «Устоис Гулуэя». Сентябрь в небольшом городке Гулей на западе Ирландии переживает нашествие туристов уже более 60 лет. В далеком 1954 году Брайан Коллинз включил в меню ресторана перед своей гостиницей «Устриса», а потом пошел дальше и устроил фестиваль «Устрис», ведь сентябрь – традиционное время для их сбора. Сейчас это масштабный фестиваль, который начинается с торжественного вручения первой «Устрисы» сезона мэру города, а продолжается карнавалом и выбором «Жемчужины королевы фестиваля». Самым интересным событием фестиваля является мировой чемпионат по поеданию «Устрис». Для этих соревнований специально отбирают моллюсков не менее 76 мм в диаметре, а жюри оценивает не только скорость, но и качество поедания. Если участник порезался, то он автоматически выбивает из соревнований, ну, так что требуется иметь не только бездонный желудок, но и ловкие руки.
1: Я, кстати, как-то пытался вскрыть самостоятельно устрицы, но, честно скажу, это затея, ну, не из легких. Ну, с ножом, конечно. Я был просто в Париже на ярмарке, и вот нам давали устрицы, они были закрыты. Я говорю, так как же их открыть? Вот, пожалуйста, вам нож.
2: Ну, я не знаю, я открывал, я просто... Я не представляю, что в чем сложность там.
1: Ну, видимо, все устрицы разные.
2: Ловкость, наверное, ловкость просто.
1: А я знаю о фестивале лобстеров в Рокленде, что в штате Мэн в США. Штат Мэн известен в первую очередь своими лобстерами, они красуются даже на официальных номерных знаках автомобилей. Ну и логично, что есть и фестиваль, который проводится с 1947 года. Помимо огромного количества лобстеров и других морепродуктов, самым веселым во всем фестивале является ежегодный бег по ящикам. Пустые ящики из-под лобстеров выкладывают в линию на океанскую воду. Любой может проверить свою ловкость и сноровку, пробежав по ним. Двукратные чемпионки в этом соревновании Скарлетт Флинт всего 8 лет. Самому молодому участнику 6 лет, а самому пожилому целых 64.
2: Интересный разброс.
1: Но не забываем, именно вкуснейшие лобстеры – главная цель посещения этого фестиваля. Хотя кроме них тут будет парад, королева бала, местные вина и концерты.
2: А знаешь ли ты, что в Швейцарии в Берне проводят фестиваль лука?
1: Впервые слышу. Вообще у меня лук ассоциируется с Францией.
2: Ну вот, слушай тогда. Луковый суп, луковые тарталетки, луковый пирог, луковые сосиски, луковые пончики и луковое мороженое. Хотя это последние два, конечно, шутка, но все остальные действительно можно попробовать на ярмарке в красивейшей столице Швейцарии, городе Берн. Все начинается в районе 6 часов утра. Чаны с супами источают луковый аромат. Печи уже готовы обжаривать и запекать пироги, а многочисленные посетители веселятся. Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа утра. Нет. Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа после полудня. Если вы любитель хлопушек, диских криков и яркой бумаги, если вы любитель хлопушек, детских криков и яркой бумаги, которая летает повсюду, то рекомендуем сосредоточиться на луке. Если глаза уже начали слезиться, то всегда придет на помощь теплый согревающий глинтвейн.
1: Боже мой, даже глинтвейн присутствует на данном мероприятии.
2: Что я люблю.
1: Ну и в завершение программы успею коротко рассказать о фестивале каштанов в департаменте Ардеш во Франции. Вот мы до него и добрались. Регион Рона-Альпы граничит со Швейцарией. Именно здесь находится легендарная гора Монблан. Тут же проходит фестиваль каштанов. Департамент Ардеш славится своими каштанами на всю Францию и далеко за ее пределами. Веками именно от урожая каштанов зависело состояние всего региона. Теперь же с середины октября по середину ноября для посетителей открывается фестиваль, на котором вы можете попробовать не только жареные каштаны, но и смолотые в суп и даже запеченные в пирог под названием писадоу. А еще всевозможные сладости, пиво с каштаном, а также крепкие напитки. И не забывайте, что все проходит в обрамлении красивейших гор Европы, французских Альп.
2: На этом мы завершаем нашу программу и отправляемся в очередное путешествие, чтобы рассказать вам о новых вкусных фестивалях.
1: Услышимся в следующих выпусках. До новых встреч.
2: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радіотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье. It's kind of happy end.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

0: город не спит, и мы с ним.
1: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петергоф входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга. Расположен на южном берегу Финского залива. Здесь проживает более 73 тысяч человек. Петергоф основан в 1710 году как императорская загородная резиденция. Статус города носит с 1767 года. В 29 километрах от северной столицы России расположен удивительный город Петергоф. Это волшебное тихое местечко называют столицей фонтанов нашей страны. Как бы ни был прекрасен Санкт-Петербург, а Петергоф, безусловно, достоин того, чтобы сесть на автомобиль или метеор и увидеть красоты загородной резиденции русских императоров. Этот дворцово-парковый ансамбль появился в 1723 году благодаря идеям Петра I, ведь он лично разрабатывал всю планировку. Ко дню открытия здесь были отстроены Большой дворец и дворец Монплезир, и главное, забил Большой каскад – роскошный фонтан, которому нет равных по объему воды и размерам. В его центре возвышается фонтан со статуей библейского Самсона. Он раздирает пасть льву, а из нее бьет вода на 20 метров вверх. К слову, Большой каскад – одно из самых огромных фонтанных сооружений мира. А сейчас в Петергофе действует целых 4 каскада и еще 176 великолепных фонтанов. Вы только представьте себе, что еще каких-то 300 лет назад в этих местах не было ничего, кроме деревень на болотах, а русский царь превратил это местечко в уникальный музей под открытым небом. Были у Петергофа и крайне тяжелые времена. Дворцово-парковый ансамбль во всем своем великолепии мог бы и не дожить до наших времен, ведь во время Второй мировой войны он был уничтожен почти целиком. Сотрудники музея буквально нечеловеческими усилиями вывезли отсюда около 8 тысяч предметов из дворцов и около 50 статуй. Вагоны с сокровищами Петергофа отправлялись в Удмуртию и Новосибирск, а Большой дворец сгорел уже в первые дни оккупации. Восстанавливали это чудо архитектуры, как и фонтаны, по сохранившимся чертежам. И это была буквально ювелирная работа, настоящий подвиг во имя искусства.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода трехмерного

Над уровнем неба. Помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидаба, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Радіотуріст. Нова точка зрения.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Тук-тук, вам открытка. На этот раз с Кипра, с курорта Айя-Напа. Это место считается самым веселым и тусовочным. Но есть у него и другая сторона. Это еще и место паломничества. В местном храме Панагии Айя-Напы хранится чудотворная икона, и иногда из-за количества даров к ней даже невозможно подойти. История этой иконы загадочна. Много столетий назад Кипр осаждали пираты, и его жителям, чтобы остаться в живых, приходилось прятаться в пещерах. Всем хотелось есть и пить, но выходить из пещеры было нельзя. И все, что им оставалось, это молить Бога. И вдруг, когда все уже были обессилены, маленький мальчик произнес: «Смотрите, смотрите, к нам пришла Богородица, она стоит там, где водичка». Люди бросились туда, куда указал мальчик, и в этом месте действительно забил родник. Все смогли напиться и набраться сил. Сейчас от родника, который, кстати, до сих пор не иссякает, проведен водопровод, так что прикоснуться к святой воде может любой желающий. Равно как и к иконе, которая тоже была найдена на этом же самом месте. Согласно еще одной легенде, давным-давно южное побережье Кипра было популярным местом для охоты. В 11 веке один охотник и его собака, преследовавшие зайца, вдруг потеряли его след. Собака стала его искать и нашла зайца в пещере. Но она никак не могла туда попасть и стала лаять, чтобы подозвать хозяина. С трудом протиснувшись сквозь небольшой лаз, он увидел озаренную светом икону. Как она туда попала? За 700 лет до этого события иконоборцы жестоко истребляли все изображения святых, поэтому людям пришлось надежно спрятать ее в лесной пещере, где она и пролежала вот до тех пор, пока ее не нашел охотник. Икону назвали Богоматерь Айя-Напы, что переводится как Богоматерь Святой Долины, и хранится она в местном храме Панагии Айя-Напы. Ежедневно сюда на службу собираются сотни людей, потому что говорят, что икона творит чудеса и исцеляет болезни. Вот такая вот история умно изображенной на этой открытке иконы. Ну а Юлия Каприз поехала на поиски новых интересных открыток.
0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе. На итальянском побережье.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: аэропланы. Да, мы любим Москву, хоть и поругиваем частенько, но даже от любимого города иногда хочется отдохнуть. Сменить картинку, ритм жизни, почувствовать иные запахи, устроить перезагрузку для мозга. Стамбул для этих целей подходит лучше других. И близко, и недорого, и виза не нужна. Только здесь за 2-3 дня можно прожить целую жизнь. Заплакать от восторга в соборе Святой Софии, сосчитать ступеньки в Галатской башне и попытаться найти край Европы. Получить гастрономическое наслаждение от простого бутерброда с рыбой, а потом окончательно потерять голову и прокрутить недельную зарплату на Восточном базаре. Очиститься не только телом в столетнем хамаме, испугаться и вскочить с постели в 4 утра от зазывания муэдзина. А еще в Стамбуле можно осуществить давнюю мечту, ну или хотя бы попытаться, как это сделала редактор Наталья Гребнева.
1: Я очень люблю Агату Кристи. И когда у меня было там 2 часа свободных, я побежала в Пьеро Палас. Это отель, в котором она написала «Убийство в Восточном экспрессе». Очень красивое здание, такое в классическом стиле. Там якобы сохранился номер, в котором стоит пишущая машинка, на которой она печатала все это собрание сочинений ее. И вроде бы даже интерьер тоже остался. Но, к сожалению, не получилось у меня проникнуть, потому что кафе было все занято, весь ресторанчик на первом этаже. А там столько обслуги, и они такие все трепетные, они так сразу бросаются ко всем, чем они могут помочь. И не получилось у меня проникнуть внутрь, но вокруг я обходила, мне очень понравилось.
0: В этом роскошном отеле останавливалась не только Агата Кристи, но и Эрнест Хемингуэй, Александр Вертинский, Лев Троцкий, а самый известный постоялец – отец нации Кемаль Ататюрк. И пока наши с вами имена не занесены в летопись страны или хотя бы в списке Forbes, предлагаю смыть эти грустные мысли в одном из стамбульских хамамов.
1: Мы выбрали хамам Джигалаглу, потому что он недалеко от Айя Софии находится. Его где-то в 17-м, что ли, веке построили, чтобы денег заработать на то, чтобы библиотеку поддерживать, как раз, которая в Софийском соборе там хранилась. Первое, что поразило, это грибок, извините, в хамаме наверху, под куполом, потому что там же нет жары, которая убивает все. Плюс из странного, там много работало молдаванок. Типа делают мыльный массаж, мыло там такое чудесное, оно лежит в большом таком чане на входе, можно сколько угодно взять, брать на память, и оно там с памятью. Метка, что это хамам Джугалаглу.
0: В качестве сувенира также можно привезти маленькие стеклянные стаканчики в форме тюльпана. В них традиционно подают турецкий чай. Правда, не факт, что дома они будут использоваться по назначению, с нашей-то любовью к литровым емкостям. Но на память останутся. Кстати, настоящий кофе, сваренный на песке, в Стамбуле найти практически нереально. Как пишет Википедия, после распада Османской империи это стало слишком дорогим удовольствием для турков. Что еще важно знать перед поездкой? Разница во времени между Москвой и Стамбулом – 1 час. Виза не нужна. Перелет из российской столицы и обратно осуществляется ежедневно как регулярными, так и чартерными рейсами. Лучше всего ехать в Стамбул поздней весной или в середине осени. Летом довольно душно и полно туристов с круизных лайнеров. Если вам хочется гулять по музеям и мечетям, подбирайте отель в районе Султан Ахмед. И если вас больше интересуют магазины и бары, жить надо на северном берегу Золотого Рога. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.